0: сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

все бродить тебе в хорошему. Под звездой полей хмельной стать для Пашин в смуте брошенных, по лугам,

Включи радио. Лови шок.

0: Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай Шок, Радио Шок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Я не хочу.

бедная молодость. Нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отдрожать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит чудо.

этаже. Я в удобном положении, выпиваю чашку кофе, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

Я им за это благодарен. Я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать. Отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

доносит, и я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: кто такой?
1: Я Бузли.
2: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью. Роль эту мне никогда не прожить. Какую музыку слышишь? Паузы, сны, а вокруг тишина. Все, что тебе я вручаю.

0: в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Classified, I'm sitting here in this room. A patient biding his time. Seems like my

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня.

Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.

0: Шоке. RadioShock.ru.
1: Пластмассовый мир победил.

0: простая, счастливая жизнь.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.